0: 95.4 FM.
1: Хочется заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя, ты ярче всех.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров. Главе государства представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Президент заверил, поддержка сельчан будет продолжена. На совещании с руководством Совета министров был рассмотрен правовой акт о выплате пособий по уходу за детьми. Александр Лукашенко призвал найти формулу, которая оживит демографические процессы. Молодежь должна быть мотивирована к осознанному материнству и отцовству. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. Ключевая тема – международная повестка. Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана, провел переговоры с премьер-министром России. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч. В Брестской области осталось убрать около 6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Жатву завершили 4 из 16 районов. Намолочено 1,3 миллионов тонн зерна. Районы стотысячники – Столинский, Пружанский, Барановичский и Пинский. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам его получателя. Минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Торжественное открытие отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района прошло в Бобруйске. В здании оборудованы комфортные зоны отдыха, мастерские, комнаты для приема пищи, спортзал. Обновленное пространство позволит качественно использовать проводить время. Бобруйский горосполком сообщает, 12 августа в 10 часов по адресу улица Пушкина, 281, состоится обсуждение с общественностью вопроса планируемого удаления объектов растительного мира 4 деревьев вида туя западная в интересах учреждения образования дошкольный центр развития ребенка номер 43. В 30 районах Беларуси действует полный запрет на посещение лесов. Он охватывает территории в Брестской, Минской и Гомельской областях. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.
4: Is there something wrong?

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
1: Телефон рекламной службы 8044-500.

0: самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.
6: Я словно книга.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий от отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: «Большие деньги». Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 96 копеек, евро 3,42. За 100 российские дают 3,60 белорусских. Товарооборот между Беларусью и Мьянмой за полгода вырос в 2,5 раз. Положительная динамика наблюдается как в белорусском экспорте, так и в импорте продукции из Мьянмы. Синьокая поставляет в регион сухую молочную продукцию. Наше государство готово содействовать в развитии молочно-товарного производства в стране, помогать в проектировании ферм и оснащать их передовым оборудованием. Новую схему поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства планируют запустить с 2028 года. Совет министров предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета, на оплату другой половины использовать средства сельскохозяйственных организаций, кредиты, местные бюджеты. Отгрузка будет производиться после полной оплаты. Контроль за выполнением возлагается на губернаторов. Из-за высоких температур в хранилищах итальянских банков начали портиться запасы пармезана. Он хранится там в качестве залога по кредитам. Некоторые виды сыров приравниваются к активам, которые можно использовать как залог. Температура в Риме поднимается выше 38 градусов. Растет потребление электричества. Системы охлаждения выходят из строя. Сырные головки начинают плавиться и приходят в негодность. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, за 100 российские дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 41 копейку, эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 89 долларов за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19, влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Утро вместе с Зефир ФМ.
1: Златокрылые злодейки, ее чары, любви спицы, жарче, чем огонь жар птицы.
2: Нет, не так.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Встречай утро на Zephyr FM.
1: Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: рыночной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси принимаются дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения. Новое постановление утверждает порядок предоставления земель для расширения просек линий электропередачи. Определены правила возмещения затрат на удаление растительности и ее комиссионного списания.
0: Детали.
1: В Беларуси запрет на посещение лесов сохраняется в 29 районах, а частичное ограничение действует еще в 71. Под полным табу Столинский, 17 районов Гомельской области, 3 Минской и 8 Могилевской. Данные о ситуации в лесных массивах актуализируются.
0: В мире.
1: На юге Бельгии из-за жары ввели штраф 350 евро за полив газона или наполнение бассейна. Особенно сложная ситуация складывается в коммуне Шима. Уровень грунтовых вод стал рекордно низким. Жесткие ограничения введены в 10 регионах страны.
0: Город.
1: Актуальные вопросы обсудили на оперативном совещании в Бобруйском горосполкоме. В центре внимания – работа предприятия «Горсвет», благоустройство городского парка, капитальный ремонт жилфонда, подготовка масштабных мероприятий в городе. Подробнее на bobrlife.by. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусские аграрии намолотили 7 миллионов 165 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе областей больше всего в Минской – 1 миллион 886 тысяч тонн, Брестской – 1 миллион 564, Гродненской – 1 миллион 394. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 1 миллион 937 тысяч гектар. Вытреблена льна на 92% от плана. Наличие минеральных удобрений под озимый сев – 123%.
0: Город.
1: Коллективу Бобруйского комбината хлебопродуктов представили нового директора. Валерий Пташец ранее уже возглавлял это предприятие. Руководителю пожелали успешной, плодотворной деятельности. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин поставил перед коллективом задачу повышать эффективность и слаженно трудиться.
0: В мире.
1: Три реактора на крупнейшей АЭС Франции остановлены из-за наплыва медуз. Они забили насосы, используемые для охлаждения энергоблоков. Из-за морских жителей год назад атомная электростанция «Гравлин» уже была временно остановлена. В стране фиксируется дефицит производства электроэнергии.
0: Новости спорта.
1: Белорусские грации стартуют на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Борьба за путевки в личные финалы пройдет 12 и 13 августа. Призеры в индивидуальном многоборье определятся в пятницу, в групповом – в субботу. Три лучшие спортсменки и команды получат олимпийские лицензии на игры 2028 в Лос-Анджелесе. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, среда, август, друзья. 12 августа. С вами Налимят и на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, лето все еще в самом разгаре. Так что отложите дела хотя бы на пару минут. Сделайте погромче звук на волне 95.4. И впереди у нас отличный саундтрек для вашего дня. Всем хорошего настроения.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Мам, пап! Мы решили получить жить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают не только сегодня, но и в ближайшие дни. От 4 до 34 градусов тепла за несколько дней. Беларусь ждут новые температурные качели, крепкий ветер и даже грозы. Например, с сегодняшнего дня по 14 августа в стране будет, от 1 до 5 градусов холоднее нормы, а ночью температура местами опустится аж до 4 градусов тепла. Уже к выходным резко потеплеет, так что не переживайте. Например, 16 августа в одной из частей страны ожидается до 34 градусов тепла. Ну что ж, наслаждаемся каждым мгновением лета, ведь август — это последний месяц лета, не упустите его.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

На календаре 12 августа, друзья, среда. Августовское солнце стало чуть мягче, но вечера длиннее и тише. И кажется, что лето решило сделать глубокий вдох перед финальным рывком. И сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы немного

0: замедлится. Так что наслаждаемся каждым мгновением на Zephyr FM и оставайтесь на волне 95.4. А я добавлю в плейлист немного летнего света специально для этой среды.
1: Встречай утро на Zephyr FM.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Почти 7 тысяч первокурсников в этом году зачислены в вузы без вступительных испытаний и вне конкурса. Это победители олимпиад, медалисты, обладатели дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка. По ряду специальностей отмечены высокие проходные баллы. В этом году, напомним, студентами стали 46,7 тысяч человек.
0: Криминал.
1: Минчанка стала жертвой мошенников. Она продиктовала лжемедсестре код из СМС. Затем позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов и пригрозил арестом наличных средств. Чтобы спасти деньги, жертва перевела на безопасный счет 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
0: В мире.
1: Более трети детей в Германии не умеют читать, писать и считать. Ситуацию усугубляет миграционный кризис. Из-за бесконтрольного наплыва переселенцев в ряде классов от 80 до 90% школьников практически не говорят по-немецки. Дети активно пользуются нейросетями, которые выполняют вместо них домашнюю работу.
0: Технологии.
1: В России представили инновационную технологию лечения кариеса без бормашины. Его планируют лечить сочетанием фторирования и лазерных технологий. Эффективность метода составляет 90%. Специалисты освоили деликатную установку имплантов при значительной нехватке костной ткани. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19, влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: августа и в ночь на 13 августа небо над нашей страной озарит самое яркое астрономическое шоу уходящего лета. Пик метеорного потока Персеиды. В этом году природа подготовила нам идеальный подарок. Ведь наступает новолуние, а значит, ничто не помешает наблюдать за падающими звездами. Луна не будет засвечивать горизонт, подарив нам по-настоящему темное звездное небо именно в самый разгар активности. По прогнозам астрономов, зрелище обещает быть впечатляющим. Пиковые часы можно будет увидеть аж до 100 метеоров в час. Вот, чтобы не пропустить кульминацию, астрономы рекомендуют выбирать места вдали от городских огней. Так что готовимся к этому астрономическому историческому явлению. Ну, конечно же, на Зефир FM.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сегодня 12 августа, друзья. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А солнечное затмение фокусирует внимание на определенной цели или роли, оставляя все прочее за кадром. Мероприятия этого дня пройдут по заранее предусмотренному сценарию, в котором возможны лишь отдельные приятные импровизации. В течение дня есть время продолжить и завершить важный разговор, уточнить приоритеты или подтвердить составленные планы. В первую очередь стоит уделить время беседам с детьми, программам их обучения и развития. Также могут оказаться актуальными темы, связанные с рекламой, имиджем, укреплением авторитета и системой отзыва. Так что верить гороскопу или нет, это же, конечно, дело каждого. Но оставаться на волне Зефир FM обязательно.
1: Так звучит город. Зефир FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: Дневной зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сегодня 12 августа, друзья. Я Нелли Мята. Хочу вам напомнить, что сегодня самое яркое астрономическое шоу уходящего лета. Пик метеорного потока Персеиды, друзья. Наступает новолуние, а значит, ничто не помешает наблюдать за падающими звездами. По прогнозам астрономов, зрелище обещает впечатляющим. Ведь в пиковые часы можно будет увидеть аж до 100 метеоров в час, друзья. А в следующем часу я разыграю целых 2 билета на второй Бобруйский мотофестиваль, который состоится в эти выходные с 14 по 16 августа. И место проведения будет база отдыха «Лесная сказка». Так что не пропустите, а настраивайте волну 95.4 и участвуйте в розыгрыше.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: В Бобруйске 13 часов.
0: В эфире Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
2: В Горках протестируют новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. 12 августа в полдень люди получат необычное сообщение на мобильный телефон. На экране появится текстовое уведомление. Смартфон подаст громкий сигнал и завибрирует. Сообщения поступают в течение 20 секунд и охватывают всех абонентов в определенной зоне.
0: Регион.
2: Колонна комбайнов из Бобруйского и Кировского районов стартовала в Могилевский район. Все машины исправные, прошли гостехосмотр. Механизаторы нацелены качественно и в срок убрать урожай. От Бобруйщины на помощь отправился молодежный экипаж ОАО «Невский Агро».
0: В мире.
2: Экспорт кофе из Колумбии почти полностью остановлен из-за землетрясения. Стихия привела к перекрытию дорог и нарушению работы главного порта. Перенаправить поставки мешает нехватка грузовиков. Ситуацию усугубляет концентрация транспортных компаний и перерабатывающих предприятий в одном регионе.
0: Вот это да!
2: Китайские ученые обнаружили новый минерал с высоким содержанием германия. В природе металл встречается редко и присутствует как сопутствующий элемент в свинцово-цинковых рудах и угольных месторождениях. Использовать его можно в производстве полупроводников, оптоволоконных систем. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: В самом разгаре, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нулимята. Что ж, не время прощаться с летом, ведь Бобруськ приготовил еще один сюрприз с пятницы по воскресенье, с 14 по 16 августа. Город на Березине станет неофициальной мотоциклетной столицей. Там пройдет масштабный мотофестиваль. Рев моторов, Роксена и сотни километров свободы по летним небам. Самое время проверить уровень масла, оседлать своего железного коня и, конечно же, рвануть за яркими впечатлениями на выходные. Мероприятие пройдет на базе отдыха «Лесная сказка», друзья. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире на Зефире FM выиграть целых 2 билета на это незабываемый мотофестиваль, нужно внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, на него правильно ответить, отправив свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. Итак, внимание, вопрос. Какая экипировка должна быть у мотоциклиста? Кто ответит более подробно, ну, тут и получит 2 заветных билетика на второй Бобруйский мотофестиваль, который, напомню, состоится уже в эти выходные с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка». Но упустите шанс, прямо сейчас набирайте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544.
1: 95.4 FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

Ну что, продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. Друзья, на Zephyr FM с вами по-прежнему Нелемята. А разыгрываем целых два билета на второй Бобруйский мотофестиваль, который состоится в эти выходные с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка». Поистине насыщенная программа, торжественное, конечно же, открытие, конкурсы с призами, будет в первый день и выступление различных групп, и также дискотека с 23 до 2 ночи, между прочим. Второй день не менее насыщенная развлекательная программа не только для взрослых, но и детей, конкурсы с призами и также пенная дискотека. На территории фестиваля работает бесплатная, конечно, вода, душ и даже баня. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть этих два заветных билета, нужно слушать внимательно мой вопрос и, конечно же, на него ответить правильно, желательно быстрее всех, отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. Сегодня звучит вопрос так. Какая именно экипировка должна быть у мотоциклиста? Кто ответит более подробно, тот и получит два заветных билетика, а победитель определится уже в конце этого часа, так что поспешите, друзья. Включайся.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність палішуков, самобитная культура, народные обрады, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремесників, забави і гульні, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша, друзья. А разыгрывали целых 2 билета на второй Бобруйский мотофестиваль, который состоится с 14 по 16 августа. И место проведения – база отдыха «Лесная сказка». Чтобы выиграть этот билет, нужно было ответить на мой вопрос, какая экипировка должна быть у мотоциклиста. И кто ответит более подробно, тот и получит 2 билетика. Ну что ж, победитель уже определен. Давайте же узнаем ответ. Конечно же, мотошлем обязательно, мотокуртка еще, которая защищает плечи, локти и спину, мотоштаны, они шьются из прочных к стиранию материалов, мотоботы, специальная обувь с жесткой фиксацией голеностопа, мотоперчатки, защищают которые кисти рук и суставы от ударов, и дополнительная защита, черепаха, панцирь, наколенники используются под обычную одежду или кроссовую форму. Вот так. Ну что ж, остальные не расстраиваемся. Еще завтра также будет наш традиционный розыгрыш, и мы продолжаем разыгрывать 2 билета на второй мотофестиваль. Он состоится, напомню, с 14 по 16 августа, друзья. Так что не переключаемся, остаемся на самой сладкой радиоволне.
1: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Около 72% многодетных семей уже получили единовременную помощь на подготовку к школе. Ее размер на каждого школьника в семье 159 рублей 11 копеек. Общая сумма выплат 26 миллионов рублей. Адресную социальную помощь получили 740 семей.
0: Криминал.
1: Директор агропредприятия в Брестской области получил взятку в криптовалюте на 1 миллион 200 тысяч рублей. Переводы осуществлялись взамен за бесперебойные поставки мяса и закупку пшеницы коммерческим предприятиям. Обвиняемые чистосердечно раскаялись в содеянном. К ним принята мера пресечения в виде заключения под стражу.
0: В мире.
1: В Германии выросло число отказов от военной службы. За 7 месяцев 2026-го в ведомство поступило 8,3 тысяч заявлений. Количество растет. В 2022 году было подано 951 прошение. В 2025-м уже 3879. Молодых людей с 18 лет обязывают проходить медицинское освидетельствование, заполнять анкеты. В случае дефицита кадров правительство может инициировать призыв по потребности.
0: Технологии.
1: Ученые разработали новый метод обучения искусственного интеллекта. ИИ сможет эффективнее изучать основы физики и моделировать поведение объектов в реальном мире. Проект поможет инженерам прогнозировать реакцию транспортных средств на различные физические воздействия. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Если к середине дня, друзья, вы смотрите в монитор, а видите только белую пелену, ну, не спешите за третьей чашкой кофе. Врачи говорят, офисным сотрудникам нужно отдыхать не менее 2-3 часов в день. И речь не о сне. Это короткие паузы без рабочих чатов и почты. Такой цифровой детокс восстанавливает концентрацию и умственную энергию. Так что смело ставьте ноутбук на паузу. Это прописано в рецепте от усталости. Хронометраж от 20 до 30 секунд. А лучший отдых, я считаю, слушать самую сладкую радиоволну и ее зажигательные хиты. 95.4 FM.

0: Сегодня 12 августа, друзья. Напомню, что в ночь на 13 августа небо над нашей страной озарит самое яркое астрономическое шоу уходящего этого лета. Пик метеорного потока Персеида, друзья. Сегодня наступает новолуние, а значит, ничто не помешает наблюдать за падающими звездами. Луна не будет засвечивать горизонт, подарив нам по-настоящему темное звездное небо именно в самый разгар активности. Так что воспользуйтесь этим моментом и наблюдайте за ночным небом.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

На календаре среда, друзья. Она же официальная середина наших трудовых будней. Ну, это идеальный повод сбавить обороты внутреннего перфекциониста. Не успели доделать все запланированное? Ну, ничего страшного. Оставьте немного энергии на...

0: Вечер четверга, иначе к выходным можно приехать абсолютно пустым. Пускай эта среда будет максимально нетоксичной. А я, Налимята, завершая свой дневной эфир, услышимся уже завтра с 11 утра на Зефир ФМ.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир ФМ».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси нейросети осваивают новые сферы. Одна из разработок составляет расписание для транспорта. Алгоритмы анализируют пассажиропоток, пробки и погоду. Еще один ИИ распознает голоса птиц. В планах пополнять базу данных, совершенствовать систему.
0: Город.
1: В Бобруйске идет модернизация больницы СМП имени Марзона. Специалисты утеплят фасад здания и отделают его металлическими панелями. Дизайн объекта будет идентичен с новым корпусом. В здании станет намного теплее, а в палатах тише. Окончание работ запланировано до конца текущего года.
0: В мире.
1: Европа столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за аномальной жары. Во Франции потерян урожай на 1 миллиард евро. Прекращено транспортное сообщение по Дунаю. Затруднена работа электростанций.
0: Вот это да!
1: Двухметрового тунца-гиганта поймали в Приморье. Выловили его в Уссурийском заливе Владивостока. С июня рыбаки сообщают о подходе к берегам Приморья крупных рыб. Причина – поиск корма, потепление воды. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: Образование.
1: К новому учебному году подготовлено 28 учебных пособий, одно из которых новое. Впервые четвероклассники возьмут в руки книгу по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Изменения затронули физику, русский язык, информатику, географию, химию. Актуализированная информация, доработаны разделы, задания, внешний вид.
0: Криминал.
1: Жительница Гродно увезла чужие сбережения в Минск. Лжеправоохранитель убедил девушку. Она спонсирует противоправную деятельность в недружественных странах. Чтобы избежать наказания, ей требовалось забрать у мужчины пакет с деньгами и золотыми изделиями. Пособница аферистов сложила 22 тысячи рублей и оставила под кустом. Возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в крупном размере.
0: В мире.
1: В Великобритании возник дефицит защитных очков перед крупнейшим за последние 27 лет солнечным затмением. Запасы полностью распроданы в розничных магазинах, аптеках и у онлайн-поставщиков. Подобная ситуация наблюдается в Германии, Франции и Бельгии. На территории Испании затмение будет полным впервые в этом веке.
0: Город.
1: Услышать каждого. Личный прием граждан председателем Бобруйского горосполкома Максимом Гуриным прошел в формате открытого диалога. Горожан волновали разные проблемы. От качества укладки плитки на придомовой территории и сложности раздела имущества до развития инфраструктуры в молодом районе Бобруйска. В Бобруйске сейчас солнечно. Плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 94 копейки, евро 3,40. За 100 российские дают 3,61 белорусских. Беларусь и Пакистан создадут новые механизмы для активизации делового сотрудничества. Перспективные направления – машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика. Национальный центр поддержки экспорта выступает координатором работы белорусского бизнеса в деловом совете ШОС. Открыты возможности для установления деловых контактов и продвижения компаний на рынке. В Беларуси в первом полугодии вырос приток иностранных инвестиций. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 800 миллионов долларов. В реальный сектор экономики вложено 3,3 миллиарда долларов. Это на 300 миллионов долларов больше, чем за такой же период прошлого года. Вырос и объем инвестиций из Беларуси за рубеж. За январь-июнь 2026 он составил 3,6 миллиарда долларов. В Славгородском районе белорусско-узбекская организация планирует реализовать проект по откорму крупного рогатого скота. Для этих целей выделено 212 гектаров земли. В будущем будет запущено 7 совместных производств на 164 миллиона долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 94 копейки, евро 3,40. За 100 российские дают 3,61 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 39 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 90 долларов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптика, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружия я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
0: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Белорусские аграрии намолотили 7 миллионов 165 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе областей больше всего в Минской – 1 миллион 886 тысяч тонн, Брестской – 1 миллион 564, Гродненской – 1 миллион 394. Почти 7 тысяч первокурсников в этом году зачислены в вузы без вступительных испытаний и вне конкурса. Это победители олимпиад, медалисты, обладатели дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка. Около 72% многодетных семей уже получили единовременную помощь на подготовку к школе. Ее размер на каждого школьника в семье 159 рублей 11 копеек. Общая сумма выплат 26 миллионов рублей. Адресную социальную помощь получили 740 семей. Личный прием граждан председателем Бобруйского горосполкома Максимом Гуриным прошел в формате открытого диалога. Граждан волновали разные проблемы. От качества укладки плитки на придомовой территории и сложности раздела имущества до развития инфраструктуры в молодежном районе Бобруйска. Актуальные вопросы обсудили на оперативном совещании в Бобруйском горосполкоме. В центре внимания – работа предприятия «Горсвет», благоустройство городского парка, капитальный ремонт жилфонда, подготовка масштабных мероприятий в городе. Подробнее на bobrulife.by. Колонна комбайнов из Бобруйского и Кировского районов стартовала в Могилевский район. Все машины исправные, прошли гостехосмотр. От Бобруйщины на помощь отправился молодежный экипаж УАО «Невский агро». Коллективу Бобруйского комбината хлебопродуктов представили нового директора. Валерий Пташец ранее уже возглавлял это предприятие. Руководителю пожелали успешной, плодотворной деятельности. В Беларуси запрет на посещение лесов сохраняется в 29 районах, а частичные ограничения действуют еще в 71. Под полным табу – Столинский, 17 районов в Гомельской области, 3 – Минской и 8 – Могилевской. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Вечерний зефир.
1: Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
4: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Шалом. Всем-всем доброго, уютного августовского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферафан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В эту чудесную среду августа передаю свой счастливый приветик Шмадженьке, написала Светлана Дегтярева. Братулик, самое лучшее начало дня – это твое доброе утро. Прилетели два приветика, еще одна радость. Хорошего вечера. А я в полном сборе, готова вылетать к тебе навстречу. Люблю, скучаю. До завтра. Самый теплый и согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блитько, пишет Лариса. Дорогой, у меня просто счастье вчера вечером. Привет, и сегодня прямой эфир. Спасибо, мой родной, за все теплые слова, за твою улыбку и за хорошее настроение. Жду, люблю и скучаю от всех наших. Лови тысячу обнимашек и миллион приветиков. Отдельные от Катюшки, Кирочки и Марка. Поздравляем нашего сына Игоря Короткова с днем рождения. Сынок, здоровья тебе, удачи, надежных друзей и скоро быть дома. Передаю привет любимому мужу Киршину Игорю. Если он меня не услышит, ребята, передайте, пожалуйста. Ты мой самый лучший человек, и мы ждем тебя дома. Ты моя вселенная, ты лучшее, что было со мной. Это не изменено. Завтра Денис в Бобруйске. Мы все ждем. Летит скучающий приветик и любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, выслали, что просил, к папе Васе и к нашим съездили, поубирали все, чистоту навели, непереживаемая радость. Мы уже столько времени вместе, в моем сердце та же нежность, что присутствовала в первые дни нашего романа. С каждым днем люблю все сильнее, благодарю судьбу, что свела меня с самым сильным и надежным мужчиной на свете. Целуем, скучаем, ждем от братиков, мамочки, сыну. Огромный приветик. Сладеньких снов, хорошего вечерочка, твоя любимая семья. Жаркие обнимашки и целовашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, дочь, я сегодня ходила в сад, адаптация прошла успешно. Ждем завтра, любим бесконечно, обнимаем всей душой, целуем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел, любимый. Я бы сейчас не писала ничего, я бы просто подошла, обняла крепко-крепко и зацеловала. Жаль, что между нами сейчас километры. Береги себя, люблю очень сильно. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю. Моему любимому Максимусу теплый привет, пишет Виктория Барматушкина. У меня все хорошо, Ульяна сегодня приезжала в Минск, сейчас уже в пути обратно. Очень скучаю, крепко обнимаю и люблю, помни об этом, твоя любящая жена. Летний скучающий приветик Щебареву Диме. Люблю тебя всей душой и сердцем. Очень тобой дорожу, хочу все время быть рядом. Ты мой самый важный человек в жизни. Хорошего вечера, сладких снов. Не скучай и помни, встреча неизбежна. Бесконечно целую, с любовью, жена. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Уважаемые слушатели «Зефира», спешу передать привет из Дзержинска своему товарищу Дмитрию Цою. У меня все нормально, работаю, пока возле дома появился объект, но особо ничего. Интересно, что у тебя, дружище? Скоро все будет круто, с наилучшими пожеланиями, Максим. Передаем приветик нашему родному человеку Людвикевичу Александру. Какими бы ни были твои тяжелыми и твои обстоятельства, помни, ты не один, у тебя есть люди, которые любят тебя, переживают и с нетерпением ждут домой. Пусть эта мысль всегда согревает, и мы надеемся, что она придаст тебе сил. Хорошего вечера, твои родные! Передайте теплый привет моему брату Ромашке. У меня все хорошо, работа кипит. Очень скучаю, грейся больше на солнышке. Люблю тебя, все получится. Сестра Настя. Передайте приветик от Кристины Сергею Матышеву. Зай, привет, у меня все хорошо, очень надеюсь, у тебя тоже. Скоро встретимся, родной. Люблю, очень скучаю. Удачи на завтрашний день и сладких снов. Твоя Кристина. Привет среды летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наш родной, любимый человек, нам не хватает только тебя. Все у нас нормально, все передают тебе привет. Мы обнимаем тебя нашими сердцами. Никита Дмитриевич, добрый день. Любовь моя добралась без происшествий. Сегодня уже как-то и непривычно было просыпаться не рядом. Уже скучаю, моя самая любимая Нюрочка. Целую ваши щечки. Хочу передать привет Юрченко Кириллу, написала Светлана. Хорошего вечера, жду ответ, обнимаю и целую. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Ты у меня очень сильный и умный, любимый мой. Береги себя, я люблю тебя всем сердцем и очень скучаю. Желаю чудесного вечера и замечательного настроения. Все будет хорошо. Целую, обнимаю, моя кучеряшка. Всем доброго вечера желает Татьяна Двиневская. Любящий, согревающий приветик летит нашему любимому родному сынульке Александру. Сыночек, дорогой, будь всегда здоров и счастлив, несмотря ни на что. Всегда и везде во всем ищи позитив. Ты у нас самый лучший подарок жизни. Береги себя, очень сильно любим и ждем. Храни тебя Господь от всех неприятностей и невзгод. Целуем крепко и обнимаем, твои папа и мама. Передаю привет самому дорогому и любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Мы сегодня уже купили школьную форму, почти готовы к школе. Очень сильно грустим по тебе, очень тяжело после расставания. Бусенок мой, помним, мы с тобой. Что бы ни случилось, отправила приветик. Очень сильно любим и крепко обнимаем. Твои любимые девочки. Самый любящий приветик братику и сынульке Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, Олен и с Тимой тоже занимаемся домашними делами. С Таськой закатываем огурцы и помидоры. Таська соскучилась по деревне, но все равно просится обратно в санаторий. Очень уж ей там понравилось. Диме, хорошего вечера, береги себя, обнимаем крепко и очень скучаем. Большой привет из Ковалей любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Дорогой мой сынок, очень скучаю и очень люблю тебя. Береги себя, мама. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком. Включайся.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, душевно согревающий приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Віншую з днем народження моего цудовного мужа Ігоря Короткова. Сонечка, жадаю тобі цікавих сюжетних поворотів у житті, каб читалось яно на тим диханні, а не по діагоналі, з мінімумом помилок друку і затягнутих описанняў з динамікай живими діалогами, добра прописаними героями і хеппі-эндами у кожным твоїм починанні. Кахаю тебе, Наста! Любящий, безумно радостный приветик спешит лететь любименькому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. У меня все хорошо, приветик отправила, купила все, что ты хотел, очень жду завтра твоего долгожданного звоночка. Люблю мое солнце, лови тысячи бусечек и жарких обнимашечек. Твоя любящая и преданная жена. Добрый вечер, Михаилу, все слухачи лепшага радио «Зефир». Добрый вечер, Марина, як заўсёды, великий дзякуй за лепшае радио, вельми приемно. Передаю привитание Игорю Ильяшу, дорогий Игорь, як настрой, як жыццё. У нас спала спёка, что радуе. Зышу табе доброго, спокойного вечера, обдымаю, Марыся. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У меня все хорошо, сегодня вернулась на свое прежнее место работы, пока все нравится. Я хочу, чтобы ты знал, каждый раз закрывая глаза и представляю, что ты здесь. Мне ничего не нужно, кроме возможности снова уткнуться носом в твое плечо. Наша любовь измеряется не километрами, а глубиной моего доверия к тебе. Жду тебя больше, чем свой день рождения. Обнимаю, целую, твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Очень скучаю, целую крепко и обнимаю, твоя сестренка. Любимому братишке летит солнечный привет от сестрички, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, сегодня занималась заготовкой яблочного джема. Накормила всех ужином, будем с папой заниматься новым телевизором. Ребята играют на стадионе в футбол, крепко обнимаем, целуем и ждем скорой встречи. Хорошего вечера и отличного настроения. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Самое родное сладкое радио «Зефир», передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху Крюковскому. Береги свой мир, рисуй, мечтай, обязательно отдыхай. Я очень тебя люблю и крепко обнимаю. Передаю большой привет Иванютенко Виктору от Влада. Видите, у нас все хорошо, мама ушла на ресницы. Передает приветик, очень сильно любит и скучает. Всем доброго вечера желает Татьяна, ведущему миллион улыбок, слушателям побольше денег и меньше стресса, а моему любимому мужу Бармотову Алексею персональный поцелуй и приветик от якутяночки. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке, любимый. Я хочу, чтобы, услышав это сообщение, ты улыбнулся. Улыбаешься, я это чувствую. Ты для меня все, моя жизнь, мой воздух, моя улыбка, мое сердце живет и дышит тобой. Улыбнись еще раз и помни, в твоей жизни есть я, женщина, которая тебя очень любит и ждет. Твоя кучерявая ведьмочка. Передаем приветик от всей семьи любимому Кириленко Никите. Уже безумно соскучились эти дни, опаздывали с приветиком. Ждем, когда уже услышимся, крепко обнимаем, надеемся, у тебя все хорошо. Крепкие обнимашки, твоя семейка. Самый теплый привет и наилучшее пожелание передайте, пожалуйста, моему братику Барматову Алексею. Глеб гостит у мамули, мы очень скучаем по тебе, твои роднули и слонима. Сердечный привет папину Александру Викторовичу с пожеланиями ни пуха ни пера. Ждем тебя домой в любое время. Очень переживаем и скучаем. Любим, крепко обнимаем. Жена и три хвоста держат лапы и машут хвостами. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, оно пока одно прилетело в нашу официальную группу ВКонтакте. Передаю привет братишке Савчуку.

0: уйти или остаться, ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Зефир 95.4 FM.

0: Да, друзья, это программа «Шалом», и еще один приветик прилетел, который адресован Ярошевичу Паше. Посылает его жена Катя и сын Вовка. Мы ездили в Барановича, а сейчас сидим, развлекаемся с бабушками. У нас все хорошо, очень скучаем и ждем встречи с тобой. Береги себя, любим и обнимаем крепко-крепко. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Сделано в Беларуси.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Этот воздух, как в Адыгу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит, это летнее платье тебе к лицу.

сделано в Беларуси.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

сидя в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Зефир. Включайся.
1: А я тебе душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно.
2: Ведь я тебе душу.